заливаю пустой мелодией тренировки. Тихо лечу твои мысли, я хвалю этот мир. И будь страдать, как в детстве придумали сидеть на правдах.